Bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, bas mein sakina, b